занимается чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушены.